на крыльях стальных человек, и часто смеется над правдой простою, что Бог пребывает вовек. Но каждая травка и атом мельчайший о дивном Творце говорят, о разуме вечном, живом, глубочайшем, в ком правда и святость горят. Мой Бог Иисус, лучший друг и учитель, Творец лучезарных миров, души избавитель, распятый спаситель, понесший всю тяжесть грехов. И мне он, как многим, чудесно открылся, как друг и как вечный Творец, и свет Иисуса мне в душу пролился, и в сердце моем Иисус поселился, и с ним мой небесный Отец. И жалко мне тех, кто его отвергает и к бездне мучений спешит, кто Божью любовь и премудрость не знает, и совесть отвергший грешит. Хотел бы, чтоб все преклонили колени пред Богом и другом моим, и чтоб Фимиам покаяний молений вознесся пред взором Твоим. Я знаю, мой Бог обитает не в храме, но в сердце живет у меня. Об этом делюсь с дорогими друзьями, любовь Иисуса храня. И ясен мне путь мой, тернистый и трудный, начало пути и конец, и манит к стране долгожданной и чудной меня мой небесный Отец. Мой Бог Иисус, лучший друг и учитель, Творец лучезарных миров, души избавитель, распятый спаситель, живущий во веки веков. Аминь.

Еще один твой день благословенный даруешь ты по милости твоей. Еще звучит твой голос вдохновленный, зовущий всех сынов и дочерей. Еще открыта дверь, дверь нового ковчега. Войдите, путники, укройтесь туда. Не он ли в вашей жизни альфа и омега? От вас не требует ни платы, ни труда. Он заплатил за все своею кровью, и Дух Святой здесь трудится для вас. Отдайте же ему сердца свои с любовью, как он отдал жизнь чистую за вас. Дух гордости от вас сокрыл святые тайны, вам указал познанье ложный путь, плоды которого ничтожны и случайны, а вы задумали на Бога посягнуть. К тому вы создали науки и искусство, сегодня веруя в технический прогресс, изгнавший из сердец все божеские чувства, не видя времени знамений и чудес, не слыша голоса Господних повелений, не чувствуя его уж близкие шаги, за криками торжеств, побед и достижений, а вы беспомощны, ничтожны и наги. Чего достигли вы, всесильные владыки? Взгляните на свои постыдные дела. По преступлению они воистину велики, и нет им на земле ни платы, ни числа. Один Господь исчислит и измерит, свой беспристрастный подведет итог. Тогда лишь гордый ум ваш с ужасом поверит, как безгранично был любвеобилен Бог.

С каждым часом и с каждым днем приближаются люди к вечности. Но в вопросе «а что же потом?» проявляют предел беспечности. Что угодно волнует их, в чем угодно проявят рвение. Только главное из всех других ныне в страшном пренебрежении. Для решения всех проблем люди издали собираются. Много самых различных тем разбирается, обсуждается. Всем вопросам в пути земном уделяют свое внимание. Но подумать, а что же потом? Нет ни времени, ни желания. Каждый день все дела и дела. Так их много, до бесконечности. Оглянулся, и жизнь прошла. И стоишь на пороге ты вечности. Жар мечтаний и прелести грез все исчезнет, как дуновение, и предстанет один вопрос, тот, что ныне в пренебрежении. Только будет закрыта дверь, стихнет голос покой дарующий. Так реши же вопрос теперь, самый важный из существующих.

Сколько дней прошло впустую, и минут бесценных упустил, горечь ощутил в душе такую, если б кто мне время возвратил. Кажется, берег бы все мгновенья, ревность ней трудился и любил, и для дела вечного спасенья не жалел здоровья бы и сил. Видишь, минуты протекают, их назад никто уж не вернет. Многие их бег не замечают, пока час расплаты не придет. Ведь порою скучно так бывает, времени не знаешь, как убить. А божественная Библия святая сколько дней закрытая лежит. Вспомни, сколько дней прошло напрасно, лишь на то, чтоб плоти угодить. Ты о ней не забываешь ежечасно. Как же о душе ты можешь позабыть? Ты о ней хоть вспомни на мгновенье. Ужасом откликнется в груди. Ведь вот-вот Христос закроет дверь спасенья. Страшно будет слышать. Отойди! Не сумел сберечь ты время дорогое, и минуты дьявол ударил. Мало потрудился над душою, жизнь свою впустую ты прожил. Вечный Бог дал жизнь тебе на дело, а не для того, чтоб ты минутами царил. Рассчитай же время ты умело, чтоб для пользы дни употребил. Ведь земная жизнь дается только раз, единственный раз. Что проходит, больше не вернется. Вот зачем беречь нам надо час. Вспомни, сколько дней прошло впустую, и минут бесценных упустил, горечь ощутил в душе такую, если б кто мне время возвратил.

Любовь Христа. Он шел смиренный пред толпою, весь окровавленный с крестом. О мой Христос, ты предо мною всегда сияешь торжеством. Венец терновый и колючий так много боли причинял, когда его шипы, колючки вонзались в тело. А зачем, зачем вам мало было крови? Зачем плевали вы в лицо? Зачем кричали в дикой злобе? Распни, распни его, распни! Он шел и падал, поднимаясь, он снова шел вперед, вперед, так низко до земли склоняясь, он шел страдать за весь народ. Голгофа, место страха, злобы, кто мог не смело подойти, и в чьей груди не вспыхнет ужас, ее предвидя впереди. И вздрогнул он, как стук удара раздался по Голгофе вдруг, и заметался весь страдая, и заструилась кровь из рук. О, кто же вытерпит страдания, как страшно больно, все болит, и должен крик нестись в стенаньях, но как он смирен, он молчит. На миг толпа вдруг онемела, крест поднимают над землей, и вновь мученье рвется тело, а он взывает: «Боже мой, зачем, зачем меня оставил? Теперь один среди врагов. Я в тяжких муках умираю, чтоб с них снять тяжесть их грехов. Не тяжело, уж не могу я, на мне вся тяжесть их греха. За них я ныне умираю, они стоят, клемят меня. Мне тяжело, уж сатана подходит. Сойди, сойди со своего креста!» Он шепчет, он так хитро ходит вокруг Спасителя Христа. Но в нем любовь, она сильнее всех сил, какие в мире есть. И победил Христос лишь ею. Теперь для всех спасенье есть. «Свершилось!» — громко возопил он. «Свершилось! Смерть побеждена! Свершилось! Ад навек расторгнут! Свершилось! Жизнь нам всем дана! О наш Христос! Ты в тяжких муках за нас так страшно умирал! Хвала тебе и аллилуйя! Хвала тебе за жизнь и дар! О, помоги ценить твой подвиг! О, помоги любить тебя! Огнем любви, горячим, полным, любить, как любишь ты меня. Аминь.

Пока восходит солнце, буду жить. Пока восходит солнце, буду верить. И настежь створки вымершей души вновь раскрывать, как днем весенним двери. Пока восходит солнце, буду петь о счастье знать Христа и быть любимой, все небеса для вечности иметь и сердцем улетать своим за ними. Пока восходит солнце, буду ждать ответа на мои молитвы и в смиренье, уныние и немощь побеждать и верить в непреложность воскресенья.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: Вы слушаете международный журнал для женщин «Сестра» за май-июнь 2009 года. Журнал выходит каждый второй месяц и озвучивается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. – Свет в темноту». С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Нелли Ширлинг,
2: Лина Дерксен,
3: Хелена Зудерман,
4: Екатерина Хертель.
5: Катерина Хертель.

стихи наших читателей. Он прошел этот путь всем сердцем. О, сколько слов нашли поэты, чтоб путь твой крестный описать, да звон презренной той монеты в руках Иуды передать. Мне ж не хватает слов, мой Боже, и я в смущении молчу, и что язык сказать не может, я у креста сложить хочу. И сквозь толпу спешу поближе к тебе, Спаситель, подойти, и голову склоняя ниже, всем сердцем вновь шепчу: прости, прости, что в этом злодеянии вина есть и моей души. Ты претерпел за нас страдания, хоть враг глумился, сокруши вокруг тебя толпу, рассей, сойди с креста, коль Божий Сын. Там было множество людей, но Агнцем был лишь ты один. И не сошел, не сокрушил, прости им, очи, услыхали, ты искупление совершил, чтоб мы любовь твою познали. Хелены Савинок.

Гефсиманском саду. Окутал деревья закат золотистый, в саду Гефсиманском повис полумрак. Тьма давит на плечи, нависла так низко, уж слышит душа мук немыслимых шаг. От будущей боли смертельная бледность. О, Боже, пусть чаша минует сия, но духом смирившись пред мукою смертной, да будет, Отец мой, лишь воля Твоя. И ангел явился, его укрепляя, в борении тяжком стекал с кровью пот. Царила в душе только воля святая Отцу возвратить согрешивший народ. Отец мой небесный, пришел час прославить страданиями тяжкими имя Твое. Я дело исполнил, уж жить здесь не вправе, открыл человеком Твое бытие. И звезды внимали словам Иисуса, от камня струилось дневное тепло, и было душе Его тяжко и грустно, не бодрствует рядом из верных никто. Молю я, Отец мой, за данных Тобою, чтоб имя Твое всегда славилось в них. Веди их по жизни Своею рукою, от зла защищай, укрепляй каждый миг. Валентина Пермякова, Россия.

Воскресенье. Что ищешь ты, Мария, и плачешь отчего? Воскрес Христос, Мессия, в гробе нет Его, лишь солнце засияло —

голубизне небес, земля заликовала, Иисус Христос воскрес! Воскрес для оправдания, воскрес для новой жизни, через Его страдания открыт нам путь к отчизне. Ольга Май.

Татьяна Полищук, Украина. Любовь. Любовь — это не слово, в попыхах напрасно брошенное без значения. Любовь отображается в делах, коль в сердце есть пред Господом смирение. Любовь — это не просто так сказать «люблю» и ничего не сделать. Любовь — это когда я отдаю себя для блага ближнего всецело. Любовь нельзя за золото купить, она дается даром нам, Всевышним. Спешите вы любовь ту получить, светилами сиять, чтоб в этой жизни. И миру свет небесный принести, одеть нагого, хлеб делить с голодным, водою жаждущего напоить и сделать узника воистину свободным. Ведь только тот в небесный дом войдет, любовью сердце чье пылало жарко, и победителя венец нетленный ждет, великолепие своем сверкая ярко. Ты меня пригласил в тронный зал, мой владыка, и завет мне открыл, о Господь мой великий, обещание мне дал, что его ты исполнишь, и меня ты своей силой свыше наполнишь. Только в жертву себя мне отдать будет нужно, чтоб с тобой утвердить неразрывную дружбу, и тогда разлучить нас никто не возможет. Ведь заветом любви будем связаны, Боже. Затрепещут враги, изумятся все люди, когда силой твоей в жизни царствовать буду. Ведь в завете с тобой состою я отныне, и на мне, как печать, твое вечное имя. Не страшусь теперь зла, надо мною не властны силы адовой тьмы, а для них я опасна, потому что на мне все оружие Божье. Если Бог за меня, то Он мне и поможет. Одолею врага, уберу прочь с дороги, ведь я есть дочь царя, и стоят мои ноги на гранитной скале. Слово Божье ей имя, и его у меня уж никто не отнимет.

Ольга Богданова, Германия. «Побудьте со мною. У нас много дел в церкви, Богу мы служим. Все чинно, по плану, по графику службы. Но что-то Господь от нас ждет. Что же нужно, чтоб мы, христиане, здесь, в Доме Христовом, друг другу сказали бы теплое слово, чтоб вдруг мы услышали, как после службы Иисус нам вдогонку: «Побудьте со мною», быть может, в молчании, в душевном покое, а может, с соседом поговорите о том, что затронуло вас, расскажите. Благословите друг друга от чистого сердца, воздастся вам благо сторицей, поверьте. Куда ж вы в служение так быстро бежите? И хлеб есть насущный, и дал вам я много. Побудьте со мною хотя бы немного, отдав братьям, сестрам частицу души, частицу моей к вам сердечной любви». Когда это было, как это случилось, и сердце так странно, так сильно забилось, когда это было? Все было когда-то, и сердце заныло от боли утраты. Я так виновата, что дней быстротечных потеряно много, что шла не туда, шла опасной дорогой, и что-то искала, не зная о Боге. Что ты ведь стучался, а сердце молчало, ошибок больших совершила немало, так много не знала я, не понимала, под дудку бесовскую в жизни плясала. Спасибо, Господь, что с тобой у штурвала путь жизни нашла я. Ты — конец

тихие беседы, и выйдешь победителем. Слово «искушение» мы встречаем в молитве «Отче наш». Иисус произносит: «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого» Матвея 6:13. Иисус знает, что человек живет в греховном мире, своей бренной плотью, и что он постоянно подвергается различным духовным искушениям. Искусить значит соблазнить, прельстить, совратить на проступок или преступление. В Библии это слово употребляется и в смысле испытания веры. В Ветхом Завете Бог неоднократно испытывал свой народ на верность завету, которого он заключил с Авраамом. Бог испытывал израильский народ, но не язычников. Испытание Израиля в верности тесно связано с особым отношением Бога к израильскому народу. Враг душ человеческих искушает людей, чтобы лишить их веры в Бога, настроить их против Бога. В Библии мы читаем, как израильтяне, искушаемые злым духом, неоднократно отходили от Бога, не доверяя Его мудрости и силе. Искушением дьявола больше всего подвергаются истинные дети Божьи. Ведь человек, неверующий в живого Бога, не станет бороться против мирских соблазнов. На страницах Святого Писания мы читаем, как библейские герои подвергались многообразным искушениям, испытаниям. Так искушениям от сатаны подвергались Ева, Иов, апостол Петр, Иуда Искариот. Испытанию от Бога подвергались Авраам, Исаак, царь Давид, апостол Павел. В 30-летнем возрасте Иисус начал служение, ради которого Он пришел на землю. Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Матвея 4:1. Крестившись в Иордане, Иисус, исполненный Духом Святым, 40 дней был искушаем в пустыне от дьявола. В эти 40 дней Иисус ничего не ел, Он ослаб физически. Этим пытался использоваться дьявол. Но Иисус усердно молился Отцу Своему и бодрствовал. Христианину тоже необходимо постоянно пребывать в молитве, быть бодрствующим, особенно когда он преуспевает в Божьем деле, когда обеспечен всем необходимым, когда его церковь процветает, когда он переживает радость и удовлетворение. Чаще всего именно при таких обстоятельствах христианин может подвергнуться искушению от дьявола. Нужно быть бдительным, когда ослабеваешь физически, когда падает настроение, когда появляется опасность утратить душевное равновесие, утратить доверие Богу и упование на Него. Вот почему Господь предупреждает своих чад, чтобы они постоянно бодрствовали и молились. Ведь дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого проглотить. Дьявол искушал Иисуса, говоря: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Если ты Сын Божий, бросься вниз. Все это царство мира и славу их дам тебе, если поклонишься мне». Матвея 4, 3-9. Этими словами он пытался поколебать достоинство Иисуса Христа как Сына Божьего. Когда Иисус крестился в Иордане, с небес прозвучал голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Однако дьявол дважды произносит: «Если ты Сын Божий». Иисус добровольно пошел на землю, став человеком. И дьявол сначала искушает его отказаться быть просто человеком, чтобы Иисус не исполнил миссию спасения человечества. Ведь только безгрешный человек может совершить искупление грешников, а единственным безгрешным человеком был Сын Человеческий, Иисус. Потом дьявол меняет тактику. Он искушает Иисуса поклониться Ему и за это обещает отдать Иисусу все царства мира и славу их.
Дьявол пытался возбудить в Иисусе человеческие наклонности, гордость и похоть. Он хотел изолировать Иисуса от Отца Небесного и Его Царства, наделить Иисуса земной властью, богатством и почестями. В таком случае стало бы невозможным созидать Небесное Царство путем строительства своей Церкви на земле. Христианину необходимо всегда быть на страже своего сердца. Когда дьявол искушает верующего, он в первую очередь пытается поколебать его христианские достоинства. Он может сказать: если ты христианин, тебе не стоит быть таким ревностным и так много трудиться для Бога. Если ты чадо Божие, ты можешь совершать перестройку своей жизни, как тебе заблагорассудится. Такой вызов христианскому достоинству конкретно нацелен на веру и надежду христианина. Когда дьявол искушает верующего, он обычно обещает ему земную власть и богатство. Немало христиан, которые духовно пали вследствие сребролюбия, которые впоследствии погони за славой и властью, некоторые, увлекшись блудом, Бог не может их дальше употреблять для своего труда. Как следует относиться к искушениям? Подвергаясь искушениям, Иисус не спорил с дьяволом, а убедительно отражал искушения словами из Писания. Он твердо отстаивал свое единство с Отцом Небесным. Как бы дьявол ни искажал смысла Слова Божия, Иисус кратко, четко и ясно выражал свою непоколебимую приверженность всемогущему Богу. Иисус отвечал, написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Написано: «Не искушай Господа Бога твоего». Написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Некоторые христиане не принимают всерьез опасность искушения дьяволом. Они, возможно, считают себя умными, мудрыми, способными, опытными, наделенными властью и слепо уверены в том, что сами смогут отразить все искушения. Однако надо помнить, что христиане вовлечены в жестокую духовную войну, и Священное Писание призывает христиан в Ефесянам 6:11. «Облечься во всеоружие Божие». Дьяволу не удалось искусить Иисуса, и он оставил его до времени, то есть временно. Исполненный силой Духа Святого, Иисус вернулся в Галилею. Его слава распространялась повсюду. Он проповедовал в синагогах, люди много говорили о нем. Как христианин преодолевает искушения, но укрепляется в вере. Но, одержав победу над дьяволом, он должен избегать самодовольства, не должны почивать на лаврах, так как дьявол лишь на время отошел от него. Улучшив момент, он может снова обрушиться с еще большей силой в попытке поколебать веру и послушание христианина воле Божьей. И только постоянно сохраняя бдительность, христианин может успешно противостоять дьявольским нападкам. В книге Малахии читаем следующее: «И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелочь очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Малахия 3:2-3. Так Бог преобразует своих служителей. Он, подобно мастеру, переплавляющему серебро, зорко следит за усовершенствованием каждого верующего. И если мы в искушениях иногда терпим поражение, то нам необходимо помнить, что Иисус сказал Петру: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22:32. Потерпев неудачу,
мы обязаны с помощью Божьей вновь ободриться, подняться и продолжать свой труд. Вспомните Петра, который трижды отрекся от Христа. Он упал, но покаялся, встал и снова был употреблен Господом. Иисус Христос желает помочь и всегда готов помочь своим чадам в любом испытании выйти победителем. Николай Тамкин, Австралия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».